0: ai такой.
1: С Moedini спре с плачним ямством за рабина возила.
0: 24 месяца миру. То е то.
2: 10 лет, 1000 тренингов, 1000 результатов. 4P Fitness празднует 10 лет. Ты потренираш? Само 10 евро на месяц до октября. Найвечий фитнес у Любяни. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.